0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Па словах Лукашэнкі, санкцыі супраць беларускага калію вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце прадуктамі харчавання.
2: У размове з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі аб'яднаных нацый Цюй Дун Юем беларускі кіраўнік заявіў, што каля 20% усіх мінеральных угнаенняў у свеце беларускія.
1: І таму, калі ЕС здыме абмежаванні для беларускай сыравіны, сітуацыя ў свеце адразу палепшыцца.
2: Але ці сапраўды Беларусь вырабляе столькі сыравіны? Чаму госць Лукашэнкі ніяк не адрэагаваў на ягоны спіч? І ці чакаць увогуле, што пытанне транзіту беларускага калію праз ЕС нарэшце вырашыцца?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: Літоўцаў запыталі, ці трэба змягчаць санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Траціна апытаных «за» тое, што трэба змягчаць, траціна супраць. Ну, траціна там как бы і нашым, і вашым. Ну, то бок, такое прагрыванне можа быць гэтым такім апытаннем літоўскага грамадства перад тым, як дазволіць транзіту беларускага калія ў Клайпеду.
4: Ну, понимаеш, исключіць это, безусловно, нельзя, да? І запрос этот у часці літовцаў точно есть, да? И, знаешь, мне кажется, что все было бы намного легче решаемо, если бы Беларусь себя вела в этот момент несколько иначе, да? Ну, там, не угрожала Украине, к примеру, которая сейчас должна ответить на это письмо, которое с подачи Коула она получила о том, что а давайте разрешим, значит, транзит ради мира во всем мире, ради цен голодных африканских детей, ну, и дальше там по списку, да? Там, возможно, даже Украина от этого тоже получит часть каких-то денег, да? Ну, просто вот одномоментно вот это идет дискуссия, да, и одномоментно угрожают фактически Украине, угрожают Армении, да, там, да, и отключим газ, и мы почему-то в это тоже пытаемся вмешиваться, да, и Лукашенко уже требует, значит, спросить у армянского народа, ну, ты-то при чем, да? Вот у армянского народа 7 числа выборы, да? Вот и спросят. Если народ хочет Пашиняна и то, что предлагает он, какой еще референдум вам надо? Вы просто не успеваете повлиять на выборы? Отвлеклись? Ну, так бывает, да, да. Вот, и поэтому, знаешь, это как я всем объясняю, что Дима Лукашук классный парень, не очень адекватный, да, он сидит в этот момент и поджигает занавеску прямо в том же помещении. И я буду там тебя под столом толкать, мол, Дим, подожди, да. Я всем как раз сейчас рассказываю, что ты, с тобой можно иметь дело, да, ты там надежный партнер, ты не агрессор. Там, случайно получилось, да. Один раз вошел не в ту дверь, там через тебя немножко походили российские войска, немножко ракетами с твоей территории постреляли, но сейчас ты уже вот просто все осознал, да? А ты сидишь и прямо сейчас творишь какую-то ерунду, что несколько девальвирует мои слова и ставит меня довольно в дурацкое положение, да?
3: Ну, сапраўды, тут усе бакі некія накіды ідуць, калі казаць нават пра тое, што там з Украінам, можа быць, можна было што-небудзь паспрабаваць пытанне вырашыць, асабліва на фоне таго, што зброі папрасіў Зеленскі у ЗША, у Трампа, а, ну, как бы маглі б пачуць в адказ, а прапусціце калій, будзе вам зброя.
4: Абсолютно.
3: І тут как бы выходит, ну шо там, накурылся, відна, чого-то там Зеленскі, несёт какую-то хрень, и Тихановскую пригласил, террористку эту.
4: Ну. У вас 500 целей, а у нас одна цель. А ты попади, ну, ты своим хрененным возьми и попади в эту одну цель, да? Ну, как бы вообще не факт. Чем стрелять-то будешь?
3: Ну, хрененным это, конечно, да. Слухай, глядел апошний выпуск «Часики тикают», и там, выбачаюсь, только шановное господарство, не памятаю, кто сказал, альбо Лев Львовский, альбо Шрайбман, с нагоды вот этого листа, что, мовляв, коли б там не было Украины, то поставіліся б сур'ёзна, да, вось, як да спробы націснуць на ўлады Літвы альбо Польшы з боку Вашынгтона. А Украіна, ваюючая краіна, праз якую наладзіць транзіт вельмі праблематычна, і каб ён яшчэ даехаў гэты калій.
4: Нет, через неё транзіта і не планіруецца.
3: Таму как бы Украіна ёсць там у гэтым лісце, і таму стаўленне да гэтага ліста, маўляў, ну некае.
4: Я сказала, што Украіна просто согласие і возможнасць паучастваваць в получэнні часці профіта ад этого, исключительно с этой стороны. Мы почти никогда не возили через Николаев ничего, даже когда в Украіне был мир, дружба, і это был, в общем-то, второй ключевой торговый партнёр Беларуси. Ну, просто не было этой, этого пути логистического. Вот, ни Одесский порт, там, ни Николаев. Мизерные объемы шли совсем. Поэтому я бы сказала, что там Украина в этом письме в другом качестве каком-то присутствует. Вот. Ну, что без ее согласия... Ну, фактически, да, аргументы противников – это то, что фактически таким образом, давая транзит Беларуси, мы соучаствуем в российской агрессии. Да? Ну, на самом деле это не так, но такая аргументация тоже имеет право на существование. Фактически это сразу мы отметаем, говорим, что, ребята, полученные от этого ресурсы частично будут направлены, ну, на вполне какие-нибудь гуманитарные цели в Украине в счет будущих репараций.
3: Ну, заправды, вот, добра б так было, калі б за транзит и потым Лукашенко адлічываў грошы у які-нибудь створаны бабарыкай банк падтрымки беларускіх там диаспоры, там палітвязняў.
4: Слушай, нет, давай мы вначале Украину спасаем, да, а потом там вот беларусам, там пенсионерам, бывшим политвязням, к примеру, да, которые не могут получить приличную пенсию не тут, просто не успевая ее заработать. Ну, а с беларускай пенсией здесь жить довольно скучно, а часть вообще оказалась без какой бы то ни было пенсии, потому что пока там ты в Беларуси по доверенности какими-то кривыми путями пройдешь. Вот. Все это не так просто, не так быстро. Жить надо здесь и сейчас. Да? Людей вот выдворяют даже без документов.
2: А теперь закранем любимую тему апошнего часу. Приезд Джона Коула у Беларусь. И он все ж приедет, протягивает Дмитрий Лукашук и Вольга Лойко.
3: Так, давай вот зараз твою историю про там оповеды про хорошего адекватного человека у этой истории Вольгу Лойку заменим на Коула, а Лукашука на Лукашенку. Все ж таки вот как-то так, какие фиранки подпаливая. И переведем на наше чаканне визита Коула у Беларусь. Вот тое, что его этого визита нема тады, калі мы чакалі. Чакалі мы его, як мінімум, 2 тыдні тому. Гэта у тым ліку з-за гэтых падпаленых фіранак умоўных?
4: Нет, я не думаю. Нет, нет. Процесс идет и должен быть доведен до конца. Слушай, ну, женихаться столько лет, и я думаю, что обе стороны хотят все-таки что-то получить и как-то этот процесс закончить.
3: Просто калі Европа уперлась и не ідзе на сустрач вось гэтым дамоўленасцям Трампа с Лукашенком, то что он может далей пропоновать? Вот есть тебе. Я гордо снял санкции с Кали. И что?
4: Ну, ничего.
3: И слушай, далее
4: ну,
3: что?
4: Это же вот помогает это... на самом деле. Да, это, ну, это важный шаг. Да, и по вторичным санкциям, может быть, будет какое-то другое отношение. Да, и в целом, если калий этот можно покупать, то там через Усть-Лугу что-то пойдет в новые страны. Ну, конечно, это не то. Да, и на самом деле давить на Европу было бы сильно легче, если бы Лукашенко грамотно подыгрывал, да? Знаешь, это как парный теннис. Ты не можешь просто двух сильных теннисистов поставить и сказать, что вот сейчас будет x2 у них от того, что мы поставили двух сильнейших, там, первая и вторая ракетка мира. Да, вопрос, насколько они умеют играть в паре. Лукашенко игрок не очень парный, скажем, деликатно. Да, и с Путиным он там часто в диссонанс входит, так сказать. Вот. И говорит лишнего, говорит неуместные какие-то штуки, поэтому с ним это случается. Вот. Поэтому я думаю, что, ну, слушай, Коула мы ждем. И ждем ближайшее. Поэтому, что тут сказать, да. Поэтому, опять, поэтому и критика всего этого, она тоже такая очень аккуратная, очень взвешенная, просто потому, что мы ждем своих людей, потому что многие эти вопросы, они вопросы будущего, а это может решиться вот буквально сейчас, ну, и потом мы уже займемся вот следующим шагом, следующим пакетам требований и так далее. Да.
3: Ну, вот тут аккурат таки и есть такое, может быть, оно покуль не огучивается вельми гучно, вычайте за тавтологию, вот такая критика эти претензии, что, мовляв, давайте вот мы зараз будем займаться пытанием вызволения людей, потому что это потребует терминовое, там шмат
4: кто... Окно возможности.
3: Да, дренное вот здоровье, и вогуле сядеть, вы обычаете, 6 годов ни за что, как бы людей треба вытягивать. выкарыстоўваць. І пытанне, ну, а далей што? А наступны крок? А вот тады мы будзем, можа быць, гаварыць пра спыненне рэпрэсій, а калі мы зараз прагандлюем всё, то на падставе чаго мы будзем далей весці?
4: Ну, ты же видишь, как американцы снимают санкции, да? Ну, во-первых, они снимают далеко не все санкции. Вот персональные санкции, вот пакет недавно продлили на год с всеми прежними формулировками, да? Ничего, Трамп мог бы так, приостановить как-нибудь, да, поскольку у нас тут наметился прогресс, да? Да и вербальные дифирамбы Трампа я тоже бы так не считала каким-то большим достижением, в том плане, что, конечно, МИД очень радуется, гордится и так далее. Ну, я почитала дифирамбы Трампа в отношении Пашиняна, которого он поддержал на выборах. Ну, товарищи, нам еще до такого, извините, до таких слов сильно далеко. Вот, поэтому, знаешь, в моменте сейчас, поскольку это вопрос, я не знаю, там, дней, недель, все пытаются, естественно, дать возможность выйти очередной группе людей. А потом будет новая дискуссия. Естественно, санкции приостанавливаются, никто их не снимает совсем окончательно и так далее. Вот. Если Лукашенко думает, что кто-то верит, что он великий миротворец и очень хочет мира в Украине и всего такого, ну, это он, безусловно, хочет, да, но и зарабатывать на войне хочет. Ну, слушай, ну, это вот давняя белорусская традиция, да, на двух стульях сижу, третьей ногой держу, да, вот так. Ну, не получается. Сейчас не получается, сейчас стул придется все-таки выбирать.
1: У ефіры Еўрарадыё была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Яна пракаментавала імавернасць зняцця санкцый з беларускага калію Еўрасаюзам і будучыню вялікай здзелкі Мінска і Вашынгтона.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Дыялог ці ціск, што хутчэй руйнуе дыктатуры.
5: Дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш культурным, адукаваным, гуманным.
2: Патриотизм по указці і хвилинка кепської музики. Кринж тидня.
6: Міліцейські вчені, яны як слідчі дійні. Доводячи, хто тут зло, головне не вийти на самих себе.
1: Зустрінемося після новин спорту. Let's

0: радио рация.
1: Вот это еще про Америку. Он был соправдный вот, белорусский интеллигент, соправдный литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключенням.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Радио Рация.
2: Зрабіць такой виртуального кандидата, и який мусіў бы быць, каб у Беларуси были сапраўдныя выборы.
3: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая найбольш не уразила.
4: Лишь не глядяши на гэтай репрессии, люди объединяются внутри краины и поза ее межами.
1: Радио Рация.

0: Радио Рація.
1: 22 хвилины застаются до 9 годины у Польши и 10 в Беларуси. Коли глянуть за окно, то довольно похмурно, але я шукаю для вас, шановные слухачи, чагощи оптимистичного, все ж таки. И знайшов. И пачнем ад на дворе у Беларуси. От серады до пятницы прикметное потепление. У день слупки термометров будут вагаться в мерах плюс 20, плюс 27 градусов. Опадки захаваются локально у выгляде летних дождов с навальницами. А подчас выходных далей будет утримливать. Утримливаться теплое, але неустойливое надворье за вильготных фронтов. Температура в день захавается на узровне плюс 20, плюс 25 градусов, а в ночи плюс 12, плюс 15. Это был оптимизм для тех, которые живут в Беларуси, а у Польши это совсем будет оптимизм на весь месяц. Институт метеорологии водной господарки Польши поведомляет, что средняя температура в червени будет вышейшей за шматгадовую норму, тому тыдень обяцае быть комфортным для отпочинку. Ну, чего ж больше треба. Шкода только, что за окном крыху это инакше выглядает. Але верить треба. Загляне солнце и в наше оконце.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Хвіліну раней хотел я улить у ваше сердце крыху больше оптимизму, но песня меня не подтримала. Але вы не губляйте надеи, не губляйте кохання. Гэта я ж вера, нехай у нас застанецца, што ўсё ж такі можа быць заўсёды лепш. А на гадзінніку застаецца 10 хвілін да 9 гадзіны ў Польшчы і 10 у Беларусі. І трэба заанансаваць новы выпуск навінаў, які я сёння рыхтуе Анна Шайкоўская. А сярод тых жа навінаў так само мало оптимизму. Масированные обстрелы Украины, есть ахвяры и пораненные. Лукашенко поскардился, что санкции супрать Беларуси вельми негативно уплывают на забеспечение людей на планете. Ну и еще так само не оптимистичная новина. Грузия депортовала в Армению былого белорусского политзневоленого. Ну, але ж, калі нават свет выглядае так, як выглядае, то ўсё ж такі не трацьце надзеі. Да таго вас захвочваю.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Ми бачимо публіцистика для інтерв'ю на Радио Рація.
2: Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. А гость нашої програми були політв'язень Кирил Козей, який за протести по 4 артикулах був присуджений уладами Білорусі до 7 років колонії в умовах узмоцненого режиму. Відсидів з їх 5 і був вивезений у Литву 19 соковіка 2026 року разом з іншими політв'язнями. Про справу Кирила, його знаходження за кратами і видварення з Білорусі і поговоримо з ним у нашій передачі.
3: Господар Кирил, ось у вас така так само цікава історія вашого переслідування у Білорусі, навіть з підкиданням вам таких речей. Вибухок – це дуже серйозна реч. Ось розповідайте спочатку вашу історію, як так здарилося, що ви зробилися політв'язнем?
4: Не хотів я бути політв'язнем, ніхто не хотів, і ніхто не розумів, що так може отриматися у виніку. Тобто, якби все, що я робив, так це я просто ходив на мирной демонстрации, ну и так само размовлял, что то, что творится в Украине, это ненормально. Я и каждый нормальный белорус разумел, что это совсем ненормально, то, что столько лет один человек стоит у власти. Это разумел, а лишь, ну, просто жил, как бы, потому что разумел, что нияк это изменить зараз немогшимо. Ну, коли в 20-м годе башу, что народная хваля иди вельми великая, она меня подняла, так само, как бы, я почал, как бы, быть уже
3: политизованным.
4: Да, немножко, скажем, так заинтересовался политикой. Ну и вот, коли у всего это здарылось, коли сдавалось эти выборы, коли здарылось эти митинги после выборов, это большинство, которые были супрец народа, тогда как бы я уже не смог там сидеть, молчать и ничего не робить. Тем больше, как я разумел, что это приведет вовогуле Украину до кипсового стану, что будут санкции, что ни одна нормальная краина не захочет подтримливать этот режим, там будут экономичные санкции. Я разумел, что в Украине все станет кепско с часом. Я этого не хотел, я разумел, что этого можно позбегнуть, коли вовогуле как бы все ж таки изменится влада. Ну, тем больше. Это было явно ожидание народа. Ну, чому так здарылося, что мне так подкинули в этой речи, да, там эти патроны, гранату, вибуховку, как вы кажете. Я не ведаю, чому так здарылося. То есть просто, я думаю, что просто не пошанцевало. То есть был некий человек, який вырушил зробить на мне там ти карьеру, ти ему треба было. Просто там какая-то не карьера, а максимум там какая-то справа, как бы выслужиться. Ну, приняли такое решение. Красивый репортаж отримал на телебачення.
3: То есть зорочки захотел? Да. Крышку історію готую. За що вас взяли?
4: Брали просто тому, що ми були там, де не треба бути. І там була засада. ОМОН, я не брали, то їх нічого не було. Я навіть спробував утекти. Я розумію так, що мене візьмуть тільки на сутки.
3: Так, то есть, фактично за уділ в акціях вас?
4: Ну, акція. Це була уділ акції, але ж акції там у той час не отрималося. Тобто ми приїхали, і там уже нікого не було. Може, там і нікого не було і у виніку. Ну, ми думали, що це буде неке таке місце, кшталту там, площа пірамід, Максима, Максима Яшоні, яке таке, я вже не пам'ятаю, які ще були такі значні місця, якби там, там площа, як місце, там, в районі Тарайковське. Тобто ми думали, що це буде таке от місце, приїхали туди, поглядіть, що це буде, і нічого не отрималося. Але ж була засада ОМОН, які нас взяли. Ось, то я розумів так, що це буде адміністративка. Тобто, якби, ну, 15 суток. Але ж так отрималося, що вони вирішили, що буде добрий репортаж, коли вони покажуть, що в машині, на осмотр якої не було ніякого, ну, ніяких причин не було. Не было причин для осмотра автомобиля. Я в итоге получилось так, что я вроде как сказал, что изначально, когда меня арестовывали, что я приехал на такси, потому что я бачил и все видеоролики, где там просто разбивали машины, как бы людям, которые как бы там протестуют. А у меня там в машине я веду там флаг, белый, червоно, белый. Ну и инже там было шмат шагов такого протестантской символики, там было шмат в машине. Я, ну, разумею, что просто там я ее побить. Это было не вельми жадано. Поэтому, когда меня затримливали, я сказал, что я приехал на такси, коли меня уже опрашивали у РУВД, коли я разумел, что все, те хлопцы, якие там как бы лютуюсь, их уже нема, вот тут обычный следователь, я уже сказал, что да, я приехал на машине. Ну, они нашли эту машину.
3: И там все было.
4: Да, у меня был ключ от машины. Ну, они поглядели, Максима поглядели, что раз только протестантской символики, протесты, да, протестной символики.
3: Хотел запитаться, вы протестант?
4: Да, прошайте, да, белорусский мой не вельми добрый. Ой, поэтому так отрымалось, да, то есть, когда они не убашили, вынику вы решили, что треба из этого сделать нечто большее. тем больше дорогая машина была. Ну и да, и уже коли я сидел у Окрестина, ко мне пришел один из следших, Максима, я не памятаю, кто, не меньшего не памятаю. И он сказал, так вот, как бы знаешь ли, у тебя машины там, гранаты и патроны. Я, ну, о чем я с ним могу размовлять еще? Я думал, что это жарта в огуле. Максима просто ожидая попугать меня. А лишь нет, отрымалось, что это соправды. То есть, коли прошли мои 10 суток, вы меня привезли в РУВД, и я понял, что это было не жарта. Ну, вот не так. Просто не прошивало, потому что некто вырешил выслужиться. То есть, как бы нет, зробить громкий репортаж и потримать повышение, потому что погляньте, якого глашинца мы знайшли. А лишь, как кажут иншие хлопцы, с якими я сидел, какие, скажем так, работали в органах, так само, что кажут, что коли бы тебе соправды было гранаты и патроны, коли бы тебе были в 20-м годе, ты бы, говорит, не просто сидел бы там на Володарце, ты бы сидел бы у СИЗА КГБ, и тебе бы били бы, покуль бы ты не рассказал бы, откуда ты ее взял, и ты бы поехал бы не просто за то, что ты купил и хранил, а ты бы сидел бы за то, что ты там террорист, там, соправды, там, собирался там нечто там взорвать, там, и так далее. Ведь поэтому все кажут, что это зрозумело, что коли у тебя просто набыл и хранил, как у тебя написано в проговоре, что это, соправды, как бы не твоя.
3: Как вы лечите, чому ненавито вас выбрали? То бок вы там не давали никаких показаний, он вас били, вы не погоджались на что-то. То бок вы же спочатку сели, думали, что все нормально, это в процессе уже ломалось.

0: такого обыска они еще не бачили. То есть, как бы приехали репортеры просто шукать автомобиль, да, то есть, как бы чомусь, коли пришли до дому, никаких репортеров не было. То есть, ну, тому, что они просто ведали, что дома ничего нема, да, а и ведали, что в машине нечто есть, да, такая постановка. Ну, як я писал в своих заявах, как бы так само на суде показал, что есть видео, якое было снято у РУВД, где сидит мой подельник, и перед ним расклали все речи, какие были у нас в час затримания. А лишь ключа от автомобиля там нема. Где был этот час ключ? Шаму? Ну, то есть, кто его забрал из алкоголя речи? Не зрозумело. Ну, не разумело.
1: Як ви про це довідались, вас там помішом був, який ви спочутки, і як ви вирішили себе оборонять, ви сподівалися, що є закон, там вирішиться все правильно?
0: Спочатку, да. Спочатку була надія, що машина все ж таки, все буде ніяк по закону, тому що в Оголі, ну, і адвокати казали, що тут усе зрозуміло, що немає там ніяких пропонов, щоб сказати, що саправди це було добіда. Але ж ми ведемо, що по закону не тримовується.
1: У нас не закону.
0: Да, да, тоді уже эту фразу, наверное, сказали, что иногда не до закону. Ну и что дали? Как бы, ну, а далеко бы, когда уже доведались, что все, 7 годов мне дали, да, то есть, как бы, уже просто сподевался. То есть, как бы, сидел я еще у СИЗА и разумел, что все, протестов больше нема. То есть, как бы, этот рук спынили, там всех зажали, и я сподевался, что просто на почтоносе выпускать тех, кто удельничал. Ну, потому что от чего их тримать держи. То есть, люди все сдались. То есть, всех зажали так, что запугали добро. Ну, а лишь так не отрымалось. Выпустили только 25 годов. Ну, как здорово, что я стал экстремистом. В Оголе так само это цікаво, это только потом доведался. То есть я же лишил, что они одразу затримали от нейкого экстремиста, БЧБшников отказали, да. А лишь как здорово, что на меня вот этот статус экстремиста повесили только в июле 21 года. Когда я уже там отсидел в СИЗА 9 месяцев, только тогда там на Володарце мне повесили вот этот профулик. То есть вот, почему так? Ну, потому что Максима некто не хотел, как бы, это я для себе так отказал на пытание, да, моя версия, что некто пробил себе такой звучный репортаж, такое большое дело сделал, вот, но не хотел, чтобы этим интересовались там такие структуры, как КГБ или ГУБО. В общем, поэтому был такой приказ негласный, что типа, пускай все тихо пройдет, ну, а потом как бы уже там, ну, потом повесили, да, и уже поехал в колонию.
1: То есть, вы трапили там, ну, спочатку СИЗА, после уже колонии, были некие катования?
0: Я не могу указать, что некие катования были супротив меня, потому что я сидел, я как у всех агульные злочинцы. Как бы политичные, не политичные. То есть, как бы, да, такого ничего не было, пока не доехал до колонии. То есть, у СИЗА, как бы, я, ну, до себе особо относительно не отшивал. То есть, да, там, коли меня уже зарабили экстремистом в этом, коли я уже поехал у колонию, да, там, у колонии, там, до экстремиста уже там особливое относительно, там, как бы, особливое там забороны для них и так далее.
1: Что было самым тяжким, вот, переносить? И что давало надею?
0: Что давало надею? Надею давало то, что весь час мы верили, что худко, я верил, что худко все это скончится, да, и ты, кто сказал, что нет, это надолго, я просто, как бы, не чул, потому что, как бы, у меня было меньше
1: другое.
0: Да, я весь час был, ты оптимист, и в Оголе, наверное, только в 23-м годе, как бы, я был не оптимист, я разумел, что это, коли и будет, то не худко, а лишь я, как бы, разумел, что еще вся года конца своего термина я не досижу, что вызволять ранее, а лишь, коли там в 21-м, 22-м годе, в 24-м, 25-м, я лишу, что это должно сдариться худко, то в 23-м, как бы, я разумею, что нет, худко не будет. Ой, ну, самое тяжкое, что было? Не, ну, самое тяжкое, это разумеешь, что дома дети. У меня завсёду была совесть. Не было такого, что там меня там...
1: Позбавляли.
0: Там, да, позбавляли, да. То есть, как бы, там было только спочатку, что никому из экстремистов не давали там спотканию. То есть, первое моё споткание сдарился только на развод, после коли я приехал в колонию. Потому что спочатку вовремя никому не давали. Потом уже пошли давать. Ну, а лишь были телефонные звонки, да, то есть, как бы, там письма писали, давалось. То есть, я не ездил в СИЗА, там, амаль. То есть, был, как бы, в Оголе там было немало дзён, в Оголе, но спочатку этого не было, супроть меня. Ну, поэтому, ну, просто разумение того, что, да, что там, как бы, жонка одна, там, дети уже без батьки там растут, да, и что я могу зарабить, это им телефонать и 10 минут поразговаривать с ними. То и то только если я дозвонюсь, если они не будут там рядом, или они не будут в школе, там, это тяжко, да. Ну, и первая встреча на спотканиях, это, да, такие, за все такие слезы. Ну, было добро, там, 2 дня спотканий было, конечно, ты разумеешь, что этого мало, и каждый раз, конечно, развитывался, там, городского паўгады у меня былі спатканні прыкладна, каб кожны раз развітвацца, гэта да, цяжка.
1: Вось экстрэмісты, у вас таксама жоўтая бірка ж
0: да,
1: была. Так,
0: конечно.
1: Там былі абмежаванні, здаецца, і нават у пасылках, там у чым былі абмежаванні?
0: Абмежаванняў было шмат, але ж там у пасылках у мяне не было такіх абмежаванняў у пасылках. У пасылках абмежаванне это гэта калі там адміністрацыя калоніі вырашае, што на табе трэба неяк надавіць, магчыма, ты там размоў

0: гуляеш, там громко там ўжо шмат пра палітыку размаўляеш, ты там не згаджаешся з тым, што яны робяць. Тось тады яны могуць табе наказаць тым, што яны пазбавяць цябе магчымасці атрымаць наступную пасылку ці атрымаць там спатканне, там кароткае ці доўгае. Мне не было такога, але ж абмежаванне было шмат. Я ўжо не успомню там усе абмежаванні. Ну, спачатку гэта было галоўнае абмежаванне, тое, што нам не давалі доўгатэрміновае спатканне. Гэта самае галоўнае было. Ну, гэта было ў ІХ-3 на візе. Потым было там такое абмежаванне, што там напрыклад, ні водныя экстрэмісты там не могуць вучыцца ў ПТУ пайсці, да? То есть, абавязкова ты павінен хадзіць там на промку, працаваць, а вучыцца нет. Гэта не для вас.
1: А мовы дазвалялі вам?
0: Да, мовы дазвалялі, гэта потым, там ўжо ў 24-25 годзе пашлі абмежаванні на мовы. Потым, што яшчэ там, напрыклад, да, то есть, ты не можаш там пісаць сам сябрам, толькі родным ты можаш пісаць лісты. Я ўжо не памятаю, мы там неяк лішылі, там, на той час было там 10 розных абмежаванняў, прыкладна, напрыклад, там усім можа там хадзіць у камп'ютарны клуб, там табе там нельга хадзіць у камп'ютарны клуб, да, там каб не давалі там відэазванкі. Увогуле там карыстацца там электроннай бібліятэкай там не давалі. Ну такія, яны не вельмі вялікія, але ж, ну, яны такія, калі ты адчуваеш, што ты іншы у дрэнным і табе гэтага горш становіцца, то каб для жыцця і там для здароўя, прыкладна так я скажу, што нічога слёга яны такога злачынства ўжо там не рабілі. Але ж, калі, напрыклад, ты слишком чувствительная натура, то само гэта разуменне таго, што цябе там там абмяжоўваюць, гэта не вельмі прыемнае адчуванне. Я так мякка скажу.
1: Я розных рэпрэзіяй запісвала. Да. Некаторыя мне казалі, што, напрыклад, як ты едзеш на калонію, то цябе начальнік там выклікае і кажа: "Калі ты хочаш сядзець нармальна без всякіх там праблем, ты павінен там, груба кажучы, там не высоўвацца, а выконваць усе нашы там правілы і каб пра цябе там і не пісалі, там і не чулі". Тады кажуць, больш нармальна сядзелася, калі хтосьці там патрабаваў нават нейкіх там выканання па законе чагосьці, то, канешне, тым стваралі умовы. І некаторыя казалі, што мы згаджаліся, таму што разумелі, што ў нас там сем'і, што лепш спакойна адседзець, каб праблем там нейкіх не было. Вам прапаноўвалі такое таксама там?
0: Лічна мне не прапаноўвалі, але ж я ўжо не помню, хто даводзіў гэта правіла. Магчыма, іншыя там актывісты, іншыя зэкі, якія там працуюць на адміністрацыі, да, то есть, ну, было зразумела, да, што ты там не трэба там размаўляць вельмі там гучна там па палітыку і так далі. Але ж я так не магу сказаць, што я там сябе там моцна абмяжоўваў, да, то есть мы разумелі, што там калі там у сябе знайдуць там нешта там, бо ты будзеш маляваць там бела-чырвона-белы флаг, то гэта ўсё, ты там паедзеш у ШИЗА, і гэта будзе надоўга. Калі ты там дзе-небудзь там напішаш "Жыве Беларусь", там то таксама атрымаеш там, ну, гэта разумелі, каб, ну, і гэтага не рабілі. Але ж, напрыклад, тое, што там паказваюць там па тэлебачанні навіны, мы глядзім і размаўляем аб гэтым, да, то есть калі пачалася вайна, мы глядзелі і размаўлялі там аб гэтым. Зразумела, што мы размаўлялі аб гэтым не так, што типа, о, Расія там, каб круто, да, то есть мы типа, што яны робяць, типа, всё. Ну, у дрэнным сэнсе, да, ну, мы аб гэтым паміж сабой размаўлялі, мы разумелі, там, прыкладна, там былі такія, з кім не трэба было аб гэтым размаўляць, таму што, ну, яны, магчыма, там падтрымліваюць там Расію, там у гэтым, кажаш, аб чым з ім размаўляць, там, там з пеной у рта там даказваць яму, што ён не праў, каб, ну, навошта, да, там гэта не трэба, да, паміж сабой мы размаўлялі, там ведалі збольш усе навіны. Па гэтаму я не магу казаць, што там было ўсё так, да, то есть, мы ведалі, што адміністрацыя не любіць, калі там аб кімсьці пішуць, да, напрыклад, вельмі такой очень знаменательный момент, калі там Максім Знака, там выйшла яго кніга, і ён паехаў там па КТ, там прасядзеў там больш за 3 гады там па КТ у выніку. То есть, просто потому, што яго лічнасць, скажем так, всплыла на паверхнасць давно. Але ж у мяне быў такой выпадак, што мне таксама паклікаў адзін з начальнікаў адміністрацыі там і паказаў мне там дзесьці там на нейкім сайце, не помню якім, статтю пра мяне. То есть, а тым, што там я сяджу там калоніі, што мяне там увогуле там пастаянна там катаюць у ШИЗА, што я не магу там патэлефанаваць дадому і так далі. То есть, была глобальна неправда.
1: Это реально не было такого, хтось написав?
0: Да, гэта хтось написав, але ж такого не было. То есть, я на той час, у ШИЗА быў один раз на 3 суток. Каб усё. То есть, я заўсёды не пропустив ніводнага звонка, то есть, ніякага тиску на мяне не было. Я потом, ну, просто сядзел, як усе нормальныя хлопцы, да, то есть, усе звычайныя хлопцы.
1: А доклад там был гэты артыкул, вам сказали?
0: Мне показал начальник, да, гэта артыкул, да, то есть, я прочитал, и я даже кажу, ну, говорю,
1: то есть, журналіст взял вот такую непроверенную
0: информацию? Да. Я не ведал. Откуль гэта, мне здаецца, гэта было лета 23-го года. Вось, ну, я кажу, что, говорю, я не згоден с этим. Гэта же хлусня, кажу, говорю, давайте напишем опровержение. Я говорю, я згоден написать, потому что, говорю, я супраць хлусту такого. Ну, и все, и ничего не было, то есть, и он, выслухал меня, может, Максим, и он поглядел, что я нормально отреагировал бы на этот выпадок, ну, и ничего мне не зрабили, дрэнна.
1: Вам пропоновали писать так званую помиловку, ну, помилование? Ни разу вы не писали?
0: Нет, то есть, ни разу.
1: А чекали вы, что вы выйдете?
0: Нет, я чекал, что хутка выйду. То есть, наприклад, калі ў 24-му годзе аб чым каб мала кажу, да, то есть калі ніякіх яшчэ размоў пра тое, што там будуць там нейкія там таргоўля людзьмі, да. Да, яшчэ не было, то есть тады выпускалі там не вельмі шмат, там здаецца, там па 30 чалавек там раз у там 2 тыдні, мне здаецца, выпускалі. Вось. Але ж выпускалі, да, толькі тых, каму прыехалі, хто згадзіўся напісаць прашэнне аб памілаванні, да. То есть ко мне ніхто не прыязджаў ні разу. Але ж, ну, моя пазіцыя была такая, ну, тут момант, што трэба прызнаць віну, то есть каб я быў не згодзен. Я быў бы магчыма згодзен, каб напісаць, калі была б нейкая гарантыя, што каб мне выпусцілі, да. То есть каб, а так просто прызнаць і спадзявацца, што табе выпусцяць, ну, гэта неяк было, скажем так, супраць маіх маральных правіл. То есть да, то есть я разумею, што гэта магчымасць выйсці. Я ж бумага, да, ты ўсё стерпіць. Гэта ж будзе вядома, што я напісаў там, ну, пад ціскам, то есть каб я сяжу, каб у мяне іншага магчымасці няма. Да, калі там ўжо так атрымалася, што усе, хто пішуць, усе выходзяць, ну, у другой палове там у осені і там у зімку 24-го года гэта было іменна так, што усе, каму прыехалі і хто напісаў прашэнне памілавання, у нас была такая інфармацыя, усіх выпускаюць. То тады, каб, да, у гэтым выпадку ёсць нейкая гарантыя, каб я б магчыма каб згодзен напісаць. Але ж ніхто не прыязджаў ні ў 23-й, ні ў 24-й, ні ў 25-й, ні ў 26-го годзе. Просто было так вот. Нават не толькі не прасілі напісаць прашэнне памілавання, просто паразмаўляць, каб ніхто не прыязджаў. То есть, каб, поэтому, ну, я был таки не один, таких было шмат человек.
1: Как вы довязались, что вас вызволяют? Вам одразу сказали, потому что я записывала шмат людей, что кажут, ничего не казали, то бок збирайся за речами, куды, что. Вы ведали, что вас уже выпускают?
0: Не, мы ведали, что будут выпускать, а лишь было шмат людей, кому накануне приезжали, там, вот, не еду откуль, как бы, там, сотрудники МВД. Вот, с ними размовляли, и была такая думка, что худше всего выпустят ты, с кем размовляли. Вот, а ты, с кем не размовляли, и худше всего, и они покуль будут сядзець. Поэтому я был уже в той момент, калі все, уже больше ні да кого не приезжают. Уже там приезжали до всех, кому хотели, до тих приехали. Ну, все, я сядзел, то есть я был там у той час. Спочатку пойшел на працу, с працы пошел в медшасть. С медшасти меня выкликали в отрад, бы я не разумел увогуле того, что меня выкликают. У меня была там думка, что меня там у другие отрад максима переведут. Вось, але как бы я шел, докладно не ведая. Ну и там уже, калі там сустрел працовника колонии, там по дорозе, и он там кажет. Там, каждый раз, когда рассказываю, я не бью вагу, я там голос прорывается, потому что хвалюся, я знову переживаю. Ну, и он кажет там, все, там, идешь зараз в отрад, выбираешь самое необходимое, вот, и как бы, да, я уже разумею, да. И он испытал там, ну, разумеешь, что зараз? Туда, разумею. То есть, это было вельми-вельми нечекано для меня, то есть, как бы, и увогуле, когда я потом собрал вещи, пришел туда, куда, где нас там досматривали, там был только я и еще один человек. Ну, тот час я уже был не в Витебе, я вот на тот час уже был в Могилеве. Меня вызывали из Могилева. Я не разумею, почему -то только два, почему только я и он. Ну, чекай, ну, так я сидим, максимум, зараз я еще кого-нибудь приведу. Все сидим, никого не ама. То есть вот это было неизразумело. Ну, на наступный день мы уже разумели, что нас вывозят. Повязку на глаза навязали такую. Везли до Минска. Ну, а уже из Минска как бы, на границу мы уже ехали нормально. Там уже без наручников и как бы, ну, уже там нормально ехали.
1: Все хотели бы съезжать с Беларуси. И вот все как-то приняли. Все ж таки у вас семья, дети.
0: Это такие спорный момент, что с початку кажется, что лишь застаться. Ну, потому что там и сябры, там и увогуле, да. Там и насколько нам было вядома, что ты люди, якія там вышли, освободились там по помилованию, ці не по помилованию, и там сидят, и там и ничем не цікавятся, просто там праца, дом, праца. То есть, ну, их амаль не трогают. И они там ходят там раз там у два, у три, там у четыре тыдні, там отмечаются там у милиции. Их там особливо там никто не шапает. То есть, мы первые там 2-3 месяца к ним могут приходить там проверять их дома. Ну, потом как бы амаль не приходят. То есть, как бы, ну, живут с оправданным житцем. То есть, как бы, так как я не террорист, а только экстремист, то есть, у меня там никаких там заборонов, окромя выезда там с краины, хуже всего бы не было. То есть, я разумею, что да. А лишь мы разумеем, что коли нечто здарится в Украине, так и знову такое, то могут увогуле прийти до тебе и просто без всяких причин как бы забрать знову. И вот, ну, например, к себе доведут их вот такого хлопца, який со мной сидел у ИКТ, такой Никита Дранец. Вот. Это был такой просто хлопец, якому ничего не было цікаво увогуле. Не у сенсе политики, там. Ему было цікаво посмотреть какое-нибудь аниме, как его показывают по телебашению, да. Ему было цікаво читать книги и малявать.
1: Это...
0: И он как бы состоял у него в кимшате, его вылечили в итоге анархистом, как бы дали ему 5 годов, хотя увогуле нормальным анархистам там давали там по 15, то есть как бы, вот, как бы. И только доведался об том, что ему накинули еще 411. 411 это за то, что ты с ГОСТом, да.
1: Подпарадковываешься администрацией.
0: Да. Я его ведаю, то есть это не про его, то есть он грабил все, да, все, что треба робить. То есть не могло быть такое, что он как бы там, ну, его перевели в иншую колонию, как и меня, видимо. То есть не могли трэба такое, што щоб ён змяніўся, щоб ён там перастаў маляваць, там пачаў там весці нейкія палітычныя размовы, там не падпарадкоўвацца там правілам і так далее. Проста яны так вырашылі. Яны вырашылі, што яму трэба накінуць яшчэ год. А навошта тады жыць у такой краіне, калі хтосьці вырашыць, што табе трэба зараз пасадзіць сябе зноў, ну як ты са мной. Адбывалася так, што таксама. Проста нехта рашыў, што трэба яго закрыць. Там закрою яго, там адсядзіць і ты гэтак. А мне добра там, каб справу такую зрабіў. І, канешне, калі вот это разумение приходит, скажу так, отрезвляющий взгляд. Ты разумеешь, да, добро, что все ж таки вывезли. Дрена, что без паспорта, да.
1: У вас уже документы ж есть?
0: Ну, да, нет, зараз документы нема. Это да, это не хутка робится. Вогуле, у Литве это робится значно худшее, чем у Польши, насколько я ведаю. А лишь это там не двух-трех дён. Там, ну, до полгоды это может, как я бачу по хлопцам, то есть не все те, кто, например, вышли у снежни, еще отрыбали как бы вот этот документ.
1: То бок вам еще допомагают, вы ж не можете не працаваць пакуль.
0: Ну да. Да, вот мы цікавіліся, можам ли мы там пойти на некую падпрацоўку, да. Ну нам кажуць, да, вы можете пойти, але гэта на ваш там страх, потому что калі там будзе там нейкая там проверка і вызначыцца, что вы працуеце нелегальна, то гэта потым магчыма будзе, скажем так, причиной, как бы супраць вас заявіць нейкую там нават адміністрацыйную справу, і гэта дрэнна скажется на вашым дальнейшым прыбыванні здесь. Да, там нам добра помогли зараз спачатку как бы на перший месяц там жильем, то есть дали гроши, там хапая на ежу, там дали вопратку, ну и медицина, то есть амаль уся. Я не ведаю, накольки уся, але ж там зубы робяць и обследование зрабили, мне по обследованию ничего пробить не надо. Калі бы трэба было там какая-нибудь дорогая там операция, магчыма, я бы сутыкнулся с некими обмежаваннями, але пакуль что все добро. Ну, то есть пакуль я просто чакаю документы, что вы дали робить, как бы невядома.
1: Дякую вялікі. А вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бач». З вами была Тетяна Смоткіна. А гостем праграмы быў былы палітвязень Кірыл Казей. Дякую всім за увагу і до сустрэчы на вольных хвалях Беларуска Радыо Рацыя.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыо Рацыя. Радыо Рацыя. Мы разам.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: А так само нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляска. И вы слухаете День с Рацией. Сегодня с вами у студии Кирилл Малаховский. Крыху подробязней про надворье расскажу на сегодня и ближайший день. Сегодня умовы надворья Беларуси вызначае область повышенного атмосферного тиску. В заходних районах будет назираться уплыв фронтального подзелу. Чакается переменная облачность. Дадали, пераважно без опадка. У заходних районах краины чакаются короткочасовые дожди, местами махчимы навальницы. Ветер полночно-заходний, от слабого до умерного, при навальницах порывистым. Температура по ветра тягом дня складе от 19 до 23 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск крыху ниже за норму. Завтра у сераду, 3 червня, умовы надворья у Беларуси протягне формировать в область повышенного атмосферного тиску. Раніцай и днем по поўдні краіны адаб'ецца уплыў неустойлівай паветранай масы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Раніцай и днем месцамі по поўдні Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструют миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: лиш одна. Знаєш усе. Я кохав все життя. Тільки тебе. Тільки тебе.
1: Радіо Рація. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високає.
2: Яно Подляшкий.
1: 99,2 FM.
3: Так само чергуватиму зараз за Кранем. Були політв'язник, створальник банок бутилок Андрій Жук разом з партнерами запустив у Варшаві нову білоруську пляцовку. Завтра 30 червня там відкривається літня тераса. Про івент у Варшаві, комунікацію з поляками та планами на життя Андрій Жук розповів Марині Савіцькій.
4: 3 червня відбудеться мероприємство тут у вас. Що це буде?
5: Це буде офіційне відкриття літньої тераси, на якій ми попросили виступити мерію. Будет концерт джазовый вместе с саксофонистом. Вход свободный, она будет петь на улице. Здесь такой тихий дворик. Думаю, что будет прикольный звук звучать, поэтому посмотрим.
4: Что планируется ладить тягом усяго лета, минавито, на этой пляцовце?
5: Через 2 недели стартует чемпионат мира по футболу. Мы очень хотим вести здесь трансляции из Америки. По четвергам мы очень хотим попробовать поработать с устрицами. Может быть, будут живые выступления каких-то белорусских, польских музыкантов. И пятница вечер, суббота днем, выступление диджеев.
4: Те могут музыки до вас звертаться со своими пропоновыми некими?
5: Да. Слушайте, мы сейчас ведем переговоры с Андреем Бондом. Он возьмет там под свое руководство расписание артистов. 100% можно писать. Будем разговаривать. Мы открыты для диалога.
4: Несколько месяцев уже эта пляцовка Брио працует тут у вас. Что можно сказать за этот час? Насколько она запотребована сярод белорусов?
5: Идут белорусы, идут очень много туристов. Это туристическая улица. Мы готовим утром завтраки, потом вечерняя посадка, коктейли, вино, закуски. Поэтому белорусам нравится, украинцам нравится, полякам нравится.
4: Час от часу белорусы так само открывают разные свои плясовки, пабы, бары и так далее. Але про час они закрываются. Ти знайшли вы отказ для себе на питание, каким чином працевать, что робить непосредно для того, чтобы плясовка протягивала свое життя?
5: Ресторанный бизнес сам по себе тяжелый. Плюс мы приехали в эту страну, мы все-таки мигранты. Нам вдвойне тяжелее запустить какой-то проект. Единственное, большой совет я могу дать, это пахать, пахать, еще раз пахать, доказывать, что мы можем готовить какой-то продукт. Нужно удивлять людей, работать с сервисом, работать с качественным продуктом. И должно все получиться. Но нужно много работать, пользоваться инструментами. Google, Instagram, Facebook, реклама.
4: Что со страу? Что с ежа корыстается наибольшим попытом у вас тут?
5: Завтраки очень популярны в Польше. И поляки, и туристы, и вообще европейцы любят завтракать. И в последнее время я замечаю, что и белорусы подсели на это. Я сам не завтракаю, но люди очень любят яичницы, poached eggs, там разные сырники, как обычно для наших ребят. Холодник сейчас с приходом жары набирает популярность.
4: Ці сустракалися ви калі-небудзь з пытаннями ад палякаў, кшталту, а чаму беларусы менавіта тут у нас у Польшчы размясціліся?
5: Мне кажется, что те гости, которые ходят в мои заведения, они очень кайфуют. Они получают классный сервис, они получают классный продукт, и они очень рады, что мы здесь появились, и мы дали им там пинок, чтобы они рассматривали нас как достойных ребят, и которые знают, что делают. Мы принесли сюда какие-то свои видения, мы принесли сюда немножко сервиса, потому что во многих польских заведениях, к сожалению, отсутствие сервиса сказывается очень и очень печально.
4: И на завершение, давайте еще раз повторим, что 3 червня у вас тут будет импреза, что где коли у кольки проходит для того, как все поспеть убачить?
5: Сбор гостей 18-18.30, мэри должна быть где-то в районе 19. Попоем, попьем игристого, попьем наши вкусные коктейли, ну и повеселимся немного.
4: Как собираетесь измагаться за натолпом?
5: Посмотрим. Есть опыт проведения таких концертов в Минске, к сожалению, негативный, но я надеюсь, никто нас на сутки не посадит.
3: І тут на краю цілої історії Андрія Жука затримали у Мінську у бари 3 жнівня 2022 року, після того, як там виступила Марія Герасименко з піснею «Підтримку України». На наступний день після концерту прийшли перевірки санкцій, після йому призначили 2,5 роки хімії. Його визволили у залі суда. Дане керування місця відбування покарання йому отрималося виїхати релокуватися.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Лукашэнка пагражае Арменіі. Кажа, што грамадзянам краіны трэба быць вельмі акуратнымі, каб не паўтарылася тое, што здарылася ва ўкраіне.
2: Лукашэнку, як блізкаму сябру Пуціна, таксама не падабаецца, што краіна абірае еўрапейскі шлях і што парламенцкія выбары, якія пройдуць на бліжэйшых выхадных, гэта толькі пацвердзяць. У гэтым перакананыя аналітыкі.
1: Пра тое, як да пагроз Лукашэнкі і Пуціна ставяцца ў Арменіі, як краіна рыхтуецца да выбараў і ці сапраўды Расія для яе больш не папулярны саюзнік, нам расказаў армянскі палітолог Арэх Качынян.
3: Я вам честно скажу, в Армении эти выборы воспринимаются следующим образом, что вот президент Беларуси сейчас работает на двух работах. Одна – это президент Беларуси, вторая – неофициальный пресс-секретарь президента России. Потому что эти угрозы не воспринимаются от имени Беларуси, эти угрозы воспринимаются от имени России и воспринимаются следующим образом, что вот есть вещи, которые Россия не хочет, не желает говорить Армении своим лицом, первым лицом, скажем так, и говорит это через президента Белоруссии.
4: То, что исходит из уст Лукашенко и Путина, да, это угрозы судьбой Украины. Что будет то же самое, как в Украине, если Армения свернет на европейский курс. Действительно ли вот это чувствительный для армян вопрос? Вопрос войны сейчас, в данный момент?
3: Ну, первое, у Армении нет общей границы с Россией. Это важный элемент. И второе, я бы сказал, что вот та риторика, которую вы слышите последние несколько дней, она все-таки больше связана именно с выборами и с желанием России повлиять на результаты этих выборов. То есть есть определенный накал такой страстей, такая громкие речи, скажем так, основной целью которых является повлиять на то, как люди будут голосовать 7 июня. До самых последних пор Россия этого не делала, потому что ее местные прокси делали это за нее, скажем так. То есть вот все те заявления, которые вы сейчас слышите из уст российских властных структур, все то же самое мы слышали последние несколько дней от российских прокси в Армении. Но последний социальный опрос показал, что Пашинян набирает где-то 65% голосов. Это катастрофический сценарий, скажем так, для России. Поэтому что сейчас происходит? Россия просто повысила ставки. Она сама начала принимать участие в выборах в Армении. И вот все эти заявления про Украину, все эти действия, которые вы видите, вот эти торговые войны против Армении, да, коньяк, вино, минеральная вода, фрукты, овощи, зелень, это все, что было запрещено. На мой взгляд, это все связано с выборами, это попытка повлиять на то, как люди будут голосовать, на то, чтобы они голосовали не за Пашиняна, а против него, и за пророссийские силы. Возымеет ли это эффект? Я думаю, навряд ли. Во-первых, до сих пор во всех местах, где такие торговые войны велись, в общем-то, они имели обратный эффект, это первое. И второе, по-моему, они начали очень поздно, и обычный обыватель просто не успеет ощутить разницу, скажем так, их действий.
4: Господин Арек, а насколько вообще сейчас проевропейские настроения в Армении? Насколько вот за последних 2 года, с тех пор, когда мы с вами разговаривали, да, изменился все-таки курс в сторону евроинтеграции?
3: Ну, я могу вам уже просто в цифрах на этот вопрос ответить, потому что есть социальный опрос на эту тему. Примерно 70% населения Армении за курс европейской интеграции в нашей стране. А наряду с этим, конечно, есть, значит, большие проблемы. Это зависимости Армении экономического характера, значит, энергетического характера от России. И вот работать над этими как раз-таки и предстоит. Позиция России состоит в том, чтобы не дать, скажем так, этой домашней работе состояться и попытаться заставить Армению выбрать как можно раньше, желательно сейчас. Позиция же Армении, насколько это возможно, чтобы выбирать пришлось как можно позднее. В этом состоит позиция Армении, чтобы иметь возможность, иметь время работать над, скажем так, своим домашним заданием, над интеграцией энергетической системы, экономики, над тем, чтобы армянские продукты были на одном уровне с европейскими стандартами. Для всего этого нужно время. И как раз именно поэтому я считаю, что правительство Армении сейчас заявляет о том, что оно не собирается выходить из ЕС, оно продолжает свою деятельность, свою работу и привержено, скажем так, принципам и нормам Евразийского экономического союза.
4: На ваш взгляд, насколько долго вот может быть вот это пребывание в ЕАЭС, да, вот как может выглядеть процесс выхода из ЕАЭС, и это будет связано исключительно со вступлением уже с какими-то договорами с европейцами, да?
3: Я на этот вопрос ответить, к сожалению, не смогу, потому что в Армении сейчас нет таких обсуждений.
4: Как вам кажется, вот пребывание в ЕАЭС, оно будет сопровождаться какими-то палками в колеса со стороны Путина и союзников?
3: Конечно, я такой сценарий не исключаю. Я не думаю, что это будет тот же темп и тот же накал, который мы видим сейчас. Я считаю, что вот сразу же после выборов, 8 июня, мы с вами увидим некоторую разрядку ситуации.
4: И как она может выглядеть?
3: Если вы внимательно посмотрите, то все ограничения, которые до этого момента Россия ввела, имеют фитосанитарный характер. То есть нет ни одного продукта или ни одного случая, когда Россия бы ввела торговые войны или по политическим решениям какие-то ограничения. Все они имеют фитосанитарный характер. Над каждым, скажем так, кейсом сейчас работают со соответственной структурой Армении и России вместе. И, на мой взгляд, уже к 8-9 июня во всех этих случаях просто будет составлен протокол, что все фитосанитарные нормы находятся на удовлетворительном уровне, и экспорт откроется снова.
4: Я поняла. А если мы, например, представим такой сценарий пессимистический, что Россия отключает газ Армении, какие выходы, например, есть?
3: Сценария, чтобы Россия отключила газ Армении. Просто нет такого сценария. Сейчас даже вот самый такой катастрофический сценарий на то, что Россия деанонсирует договор с Арменией о особых ценах на газ. То есть там пересмотру подлежит цена на газ, а не сам, скажем так, фактор подачи газа. Нет такого сценария, и разговаривать-то, в общем-то, не о чем.
4: Как вообще в Армении относятся и граждане, так и политикум к тому, что Армения превратилась в арену такого геополитического соперничества России и Запада? Насколько это ожидаемо? И все-таки кто выиграет?
3: Ну, в принципе, это было ожидаемо. Относятся к этому в основном негативно, потому что считается, что ни в одной стране, где такое происходило, именно эта страна сама по себе не выиграла от этого, а только потеряла. И, в общем-то, все бы хотели, чтобы вот такого геополитического характера выборы в Армении не носили. Насчет того, кто все-таки победит, то сейчас последний соцопрос, который был 3 дня назад, показывает, что у партии Пашиняна есть все возможности собрать не простое, а именно конституциональное большинство, что означает 65 где-то процентов голосов.
4: А вот этот вот еще момент, который касается статьи Reuters, что Россия якобы собиралась ввозить армян из-за границы.
3: Такая возможность есть, я ее не исключаю, что Россия это будет делать в ближайшие несколько дней. Теоретически это совершенно реализуемый проект. На это нужно примерно 50 миллионов долларов по нашим подсчетам. То есть я вообще не исключаю, что такое попытается сделать Россия.
4: Но это не повлияет особо на результаты.
3: Это повлияет, но с этими цифрами это повлияет на то, что просто у их ставленников будет больше голосов в парламенте, и может повлиять на то, что Пашиняна и получится собрать конституциональное большинство. Но все равно правительство будет формировать он. Аж в таком случае.
1: Гэта быў армянскі палітолог Арэх Качынян, які расказаў пра настроі ў армянскім грамадстве перад выбарамі і пра рэакцыю на пагрозы Лукашэнкі і Пуціна.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Якой будзе Беларусь праз развіццё штучнага інтэлекта?
5: Без пілотаў, да, без машыністаў, там паезда, там автобусы, другой общественный транспорт будзе ездзіць.
2: Права на аборт, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
6: Так вот, доступ к безопасному аборту – это тоже часть стандарта права на жизнь.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: Згодна з аналітычнымі прагнозамі МВФ на 2030 год, масавае ўкараненне штучнага інтэлекту можа прывесці да істотнага росту глабальнага валавага ўнутранага прадукту. Аднак пры гэтым справакуе маштабны раскол свету і ўзмацненне няроўнасці як паміж краінамі, так і ўнутры іх.
2: Аналітыкі сцвярджаюць, што праз штучны інтэлект у развітых краінах скараціцца 60% працоўных месцаў. І, як гэта звычайна бывае, у выйгрышы будуць тэхналагічныя карпарацыі, у пройгрышы звычайныя людзі.
1: А якое месца ў гэтым сцэнарыі могуць займаць беларусы і Беларусь? У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму абмеркавалі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: МВФ прагназуе, што штучны інтэлект узмоцніць глабальную няроўнасць. Для Беларусі, дзе IT-сектар пераважае не найлепшыя часы за рэлакацыя. Гэта прысуд ці шанец на лічбавы скачок?
4: Ну, в любом случае, Беларусь, она как бы тоже, да, она не исключена из этого процесса, да, и того же внедрения искусственного интеллекта, и это будет происходить, безусловно, и происходит уже, становится популярным. И здесь вопрос, что это не то, чтобы войдет в Беларусь или не войдет в этот процесс, она, как я уже сказала, уже вошла, и просто надо понимать, что есть определенные положительные моменты этого и отрицательные, естественно, моменты, определенные вызовы. То есть что говорит МВФ? МВФ, специалисты МВФ, они там провели, да, действительно, моделирование разных сценариев развития внедрения искусственного интеллекта, причем это не то чтобы сценарий на много лет, абсолютно нет. То есть там они спрогнозировали до 30-го года, но 30-й год уже не так далеко, да. И с одной стороны, выглядит все неплохо в плане того, что это подстёгивает экономический рост, да, внедрение искусственного интеллекта. Потому что, вот, допустим, всякие рутинные процессы, они могут быть автоматизированы, происходить там без непосредственного контроля, да, жесткого со стороны человека. Вот. Но при этом, безусловно, существует ряд не то что отрицательных моментов, а именно вот вызовов для, прежде всего, рынка труда. То есть для развитых стран, где IT-технологии хорошо развиты, ну и, соответственно, искусственный интеллект активно внедряется, то последствия могут на себя ощутить 60% всех, ну, как бы профессий, да, которые существуют на рынке. Причем, то есть как для одних части профессий это позволит еще улучшить, повысить производительность человека, ну и, соответственно, и возможность повысить его заработок. Те люди, которые, например, заняты физическим каким-то трудом и в меньшей степени знакомы с искусственным интеллектом, они могут пострадать в большей степени, то есть, наоборот, этот разрыв вот в зарплатах, он, наоборот, может увеличиться. И это проблема, ну, не только для развитых стран, но и для развивающихся стран. Да? Где-то там вот МВФ говорит, что в развитых странах такими процессами могут быть затронуты 60% всех профессий, а в развивающихся 40%. Да? Ну, Беларусь — это, ну, там может быть где-то посерединке. Но в любом случае это очень большие показатели, даже 40%. И с учетом того, что прогноз относительно краткосрочный, надо понимать, это кажется, да, что вроде бы, ну, как это меня может коснуться, но на самом деле, безусловно, компании сами тоже думают об эффективности, и более того, если конкуренты, например, начинают внедрять искусственный интеллект, то и там компании, например, в которой вы работаете, они тоже, соответственно, будут над этим задумываться. Вот, поэтому, безусловно, вот такие вызовы есть. Ну и сам МВФ, он призывает, да, страны, чтобы разрабатывать, как бы более активно, больше внимания уделили вот этим рискам, ну, соответственно, разрабатывали какие-то меры, политики, ну, например, по повышению квалификации людей, чтобы люди спокойно вошли в этот мир, да, искусственного интеллекта, и вот не возникла проблема роста неравенства. Более того, ну, можно сказать, ну, давайте, не надо нам этот искусственный интеллект, не будем, мы будем его ограничивать, да, то есть не будем использовать. Но дело в том, что тогда тоже плохо, потому что в этом случае, если мы не используем, а используем другие государства, то опять-таки скорость развития наша, она будет намного ниже экономического, нежели в других странах.
2: А ці не атрымаецца так, что праз некалькі гадоў мы апынемся ў сітуацыі лічбавага каланіялізму, калі тэхналогіі будуць належаць прагрэсіўным Захаду і Кітаю, а мы станем таннымі спажыўцамі іх алгарытмаў. Працягвае Анастасія Лузгіна.
4: Ну, тут уже, конечно, сложно сказаць, как там будет развиваться конкретная ситуация, но риск того, что больше прибыли, так скажем, да, возможности получат именно не то, что страны, но прежде всего компании с крупным капиталом и высокотехнологичные компании, но это объективно, да, то есть такие риски есть. Вот. И исходя из этого, ну, можно, по сути, тоже можно предпринимать какие-то меры, чтобы не было, допустим, абсолютной гегемонии, допустим, тех же платформ, ограничивать как бы их, возможно, монополию в какой-то степени. И если мы там посмотрим, даже сейчас мы не говорим про искусственный интеллект, а посмотрим там на европейский рынок, тоже есть определенные ограничения работы крупных вот таких цифровых гигантов, там типа Амазона там, или других, да, вот таких крупных, даже не финтехов, а бигтехов, uh-huh. вот на европейском рынке для того, чтобы они не создавали такую неравную конкуренцию. То есть, по сути, безусловно, мы от этого никуда не идем, то есть мы будем все равно пользоваться там и технологиями, сейчас пользуемся там, и то, что предлагает Google какой-нибудь, да, там, или другие, вот, крупные, да, вот эти вот бигтехи, вот. Но опять-таки вопрос, в каких рамках они работают. То есть с учетом этого разрабатывается и цифровое законодательство регулирования таких площадок. Но опять-таки запрещать это тоже, на мой взгляд, неверно, потому что такого рода технологии, в том числе и искусственный интеллект, они, безусловно, повышают производительность. Повышают производительность работы не только компании, а в целом экономики. И здесь очень важная, но это уже другая как бы тема для разговора, то есть говорят вот экономика знаний. То есть очень важно в этом случае, безусловно, вот готовить, да, людей, не только людей там, в университете, которые учатся, либо в школах, да, молодых специалистов. Но в целом, к сожалению, либо к счастью, на сегодняшний день мы вынуждены учиться всю нашу жизнь. Вот. И даже если мы посмотрим на тот же Евросоюз, есть программы, которые цели, например, там по одна из целей там это, чтобы работающие люди в трудоспособном возрасте, не менее там 60% людей в трудоспособном возрасте ежегодно проходило курсы повышения квалификации, то есть по всем, да, вот в целом, по стране, допустим. И это такие сложные достаточно вопросы, потому что, безусловно, люди сейчас работают дольше, да, то есть имеется в виду, выходят на пенсию тоже в более таком старшем возрасте, и люди в старшем возрасте, да, которые еще трудоспособны, они тоже как бы вынуждены идти, даже не хотят, они вынуждены повышать свои знания, и это надо, на мой взгляд, ну, как бы, чтобы это, на это была направлена государственная политика, потому что не всегда, естественно, там та же компания, ну, видит все процессы, которые происходят там на макроуровне. А это очень важный момент, чтобы не только молодые специалисты набирались опыта, но и чтобы люди уже с опытом, вроде бы уже состоявшиеся опытные специалисты, они тоже проходили вот курсы даже вот по использованию того же искусственного интеллекта, чтобы быть конкурентоспособны на рынке труда, который там сформируется через 1 или 2 или 3 года.
3: Угу. Ну, у меня еще питание, как уже скончить эту тему на сегодня, угу. Так? Какие профессии в Беларуси опынутся под ударом у первую чергу? Вот, ну, мы уже поразмовляли, что треба учиться, треба там... Нават перавучвацца, бо людзі, шмат хто з беларусу думаў, што дзяржаўны заказ абароніць іх ад аўтаматызацыі, так? А цяпер мы бачым, што свет вельмі змяніўся.
4: Ну вот, как ни странно, тут сейчас тоже такая бывает, есть бытует полемика, что вот скоро там все автоматизируется, и даже ну, часть айтишников даже перестанет быть нужна, вот, но при этом останутся нужны люди, которые там обладают навыками физического труда в какой-то области. Но на самом деле вот с использованием, приходом искусственного интеллекта, я не могу сказать, что это там произойдет через 3-4 года, но, может, лет через 10, когда действительно могут появиться и роботы, которые будут выполнять вот эту вот тяжелую физическую работу, либо рутинный просто труд. И вот в этом случае люди, которые заняты в рутинных профессиях, там менее квалифицированных, они как раз могут остаться без работы, да, то есть для них это будет больше проблемой, чем для остальных. Ну, по сути, даже без искусственного интеллекта мы постепенно наблюдаем эти тренды, что, например, те же продавцы, да, сейчас уже в меньшей степени нужны. Сейчас уже говорят о том, что тоже транспорт публичный, общественный тоже должен постепенно будет там как-то внедряться. Ну, я не говорю про Беларусь, но в целом, да, вот такой тренд идет по стран. В некоторых странах уже пробуют, что там без пилотов, да, без машинистов, там поезда, там автобусы, ну и другой общественный транспорт будет ездить. Поэтому вот эти вот такие именно профессии рутинного характера будут, скорее всего, вот автоматизированы. И на самом деле, как я уже сказала, эти процессы происходили, но с приходом искусственного интеллекта они могут просто ускориться еще.
3: Дякую велике вам. Я нагадаю, что у нас сегодня в гостях была экономистка Анастасия Лузгина, а у студии працювала Марися Вайтович. Заставайтесь на Еврорадио.
4: Всего доброго.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Права на аборт, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
0: Так вот, доступ к безопасному аборту – это тоже часть стандарта права на жизнь.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Паводле Белстату, у апошнія гады ў Беларусі робіцца ад 14 тысяч да 16 тысяч абортаў. Летась на тысячу жанчын прыходзілася 6,8 перарывання ў цяжарнасці. 4 тысячы жанчын, хваляцца ў Мінздароўя, ад гэтага кроку ўдалося адгаварыць.
0: Так, у Беларусі пакуль дазволены аборты. Аднак дзяржава ў выглядзе псіхолагаў і бацюшак на перадабортным кансультаванні ўгаворвае жанчын нараджаць.
1: То бок, вось такім, падавалася б, бяскрыўдным чынам дзяржава ўмешваецца ў асабістае жыццё жанчыны. Але дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны? І чаму дзяржава мусіць падтрымліваць жанчыну, і калі яна хоча нараджаць, і калі не хоча?
0: Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Беларусь без Лукашэнкі» абмеркавалі блогер Александр Кныровіч і юрыстка-міжнародніца Кацярына Дзейкала.
2: І зноў даведка, аборты цалкам забаронены ў 24 краінах света, там жывуць каля 90 мільёнаў жанчын рэпрадуктыўнага ўзросту. Пры гэтым забарона, што вельмі важна, а яна не павышае нараджальнасць, гэта ілюзія, не ведаю, Качанавай ці некага, што калі мы забаронім цалкам аборты, то ў нас адразу жанчыны пачнуць нараджаць, не пачнуць нараджаць. Штогод аборты забіваюць 70 тысяч жанчын па ўсім свеце. І ў Беларусі аборты дазволены толькі да 12 тыдня, але ціск на забарону, ён узмацняецца. Мы бачым, як гэта ідзе ў прапагандзе кожны дзень абмеркавання. І дакладны кейс не з Беларусі, але з Польшы, дзе забаронены аборты, амаль забаронены аборты. Гэта Ізабела Шафнаур, полька, 21 год. Яна памерла ад сепсісу. Дактары ведалі, што яна памірае, але чакалі, пакуль памрэ плод, таму што закон не дазваляе дзейнічаць раней. Гэта прамы вынік забароны абортаў. І вось дзе юрыдычна заканчваецца умяшанне дзяржавы і пачынаецца права жанчыны на жыццё.
3: Права на жыць жанчына, як і любой чалавек, имеет от рождения до смерти, и оно нигде не заканчивается, чтобы где-то начинаться. Да? Доступ к безопасному аборту, может, тоже сейчас это будет для кого-то сюрпризом, но доступ к безопасному аборту – это часть стандарта права на жизнь. Это вот я говорила выше, да, про эвтаназию, что это очень многоаспектное право. Так вот, доступ к безопасному аборту – это тоже часть стандарта права на жизнь. Право на жизнь женщины. И право на аборт, оно лежит тоже на пересечении нескольких сфер и прав. Это право на жизнь, это репродуктивные права, это право на частную жизнь. Юридическая автономия, юридическая база права на аборт женщины — это автономия ее как личности и телесная автономия, мое тело, мое дело, да, то есть право распоряжаться своим телом по своему усмотрению и жизнью тоже, да, там, иметь в своей жизни детей или нет. Но в противовес, да, встает как бы защита потенциальной человеческой жизни. И вот это вот, где, когда эмбрион, центральный вопрос, когда эмбрион может считаться человеком, здесь тоже как бы надо разделять две вещи. Во-первых, когда биологически возникает человеческий организм, это с момента зачатия, это научный, ну, homo sapiens, да, как бы таким образом происходит зачатие и возникает человеческий организм. Но человеческий организм — это не человек в плане личности и субъекта права, да, в полном мере. То есть поэтому мы говорим эмбрион. И это тоже известный спор, да, и не, тут долго можно говорить, но нету однозначного ответа на это ни у кого, есть разные точки зрения. Есть точка зрения, которая в том числе придерживается, которая церковь и консервативное движение разное, да, и часть там философов о том, что человек уже является человеком с момента зачатия, соответственно, логично запрещать аборт по этой причине. Но в светской, скажем так, биоэтике, да, более распространенная позиция в том, что эмбрион не равен сформировавшемуся человеку. Он имеет, безусловно, тоже ценность, но его защита, она должна повышаться с тем, как он эволюционирует. То есть когда появляются там формируется нервная система, и очень важный критерий, когда он способен жить вне тела мамы. Да? И из этого часто выводится постулат о том, что ранний аборт менее проблемен, и с медицинской и с этической точки зрения поздний более серьезен. Опять же, и для женщины, и с этической точки зрения. Право, что говорим, да, не

0: ЕСПЧ, ни ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, не дают прямого ответа на вот этот вопрос, с какого момента эмбрион считается человеком. И у ЕСПЧ было тоже дело в 2004 году против Франции, где заявительница пыталась распространить на эмбрион свой право на жизнь. То есть произошло вмешательство по ошибке медицинское, и у нее произошел выкидыш, если я не ошибаюсь. Смысл в том, что она хотела это квалифицировать как непредумышленное убийство, да, и распространить право на жизнь по Европейской конвенции. Так вот, что суд сказал? Суд не признал плод полноценным человеком для целей права на жизнь, да, но сказал, что плод однозначно заслуживает определенной степени защиты, да, правовой. ВОЗ вообще подходит к этому делу, она не решает этот вопрос. ВОЗ решает, подходит к вопросу абортов, во-первых, как к вопросу здравоохранения, во-вторых, исходит из прав человека, прав женщины, и для ВОЗ очень важно снижение смертности и вреда от небезопасных абортов. Вот что говорит ВОЗ. Да? И для ВОЗ, стандарты ВОЗ строятся на том, что просто золотое правило — это доступ к безопасному, своевременному, качественному аборту, который необходим для защиты здоровья и прав женщин. Да? То есть как бы и ЕСПЧ, и ВОЗ, они признают дискрецию государства в том, как государство определяет статус плода и в установлении правил абортов. Потому что в некоторых государствах, например, есть в Конституции записана защита жизни до рождения. Там Венгрии, например, да, но это не значит автоматически запрета аборта, вот что важно. То есть европейская практика, в принципе, исходит из чего? Разрешение аборта на ранних сроках, но усиление защиты плода на более поздних сроках. Всегда есть исключения, опять же, да, даже где строго вот эта вот жизнь до рождения защищается, там все равно есть исключения, когда можно сделать аборт, это патология развития плода, беременность вследствие преступлений наступившие, это опасность для жизни женщины. То есть права женщины, они не перестают существовать, если даже вы, каким право женщины на жизнь, на безопасный аборт, то есть это поиск баланса, да, то есть поэтому в этом плане защита плода и автономия женщины это всегда должен быть поиск баланса, даже там, где, как я уже сказала, защищают плод на ранних сроках.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова Александра Кнаровіча з Кацярынай Дзяйкала. Яны размаўляюць пра аборты, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
2: Вы закранули пытанне рэлігійнай, маральнай і ўвогуле, ведаеце, такое, мне падаецца, што гэта зноў вельмі істотна, ці можа ў заканадаўстве і ў суадносіны паміж чалавекам і дзяржавай мець дачыненне рэлігія і мараль. То мне падаецца, што гэта з іншай сферы.
0: Если мы говорим про светское государство, да, то в светском государстве религиозные аргументы не могут играть превалирующую роль. Но дело даже не столько в этом, а в том, что, в принципе, взгляды какой-то группы не могут определять правила жизни для всего общества в государстве. Почему? Потому что мы все рождаемся с человеческим достоинством, присущим нам от рождения. Мы все рождаемся свободными, и мы все рождаемся равными в своем праве реализовываться в обществе. То есть это равенство возможностей. Да, конечно, мы не все одинаковые, но равенство — это не уравниловка, как тоже многие неправильно считают. Так вот, мы все да, такие. И задача нормального государства — балансировать между свободой личности каждой из нас, интересами общества или между интересами двух личностей. И единственным мерилом в светском государстве, объективным вот того, что справедливо, является право. Да? И интересы, то есть, но при этом право должно учитывать интересы разных групп и все разнообразие общества. То есть поэтому национальное законодательство должно соответствовать стандартам прав человека. Там есть все ответы, как держать этот баланс. То есть, конечно, свобода может ограничена, но обоснована. То есть, если аборт противоречит чьим-то убеждениям или чьей-то религии, у этих людей должно быть право не делать аборт, они не должны стигматизироваться за это, их нельзя гнобить за это, они должны иметь возможность, свободу высказывать свое мнение о своих убеждениях, но точно они не могут влиять на права мои, да, когда я не придерживаюсь таких убеждений. И у меня должно быть право сделать аборт.
2: Дякую. И остатнее питание в этой часы. Мне подается, что с пункту глядя аборта белорусское законодательство так достатково докладное. Те потребны некие измены, те оно может застаться таким, как есть зараз.
0: Ну, здесь надо сказать, что, во-первых, те изменения, которые хотели принять, но не приняли, слава богу, да, они, конечно, существенно бы снизили качество его и этой нормы, да. И запрет абортов в частных клиниках, по-моему, там не полный был запрет, а после 20 недель, но я сейчас точно не помню, и сократить срок аборта по желанию, да, это все, конечно, полная ерунда. Что касается, как оно должно быть, опять же скажу, так же, как и с эвтаназией, наша медицинская система, как и правовая, вся требует реформирования. И поэтому, конечно, аборт по желанию должен быть разрешен. До какой недели — это уже вопрос, который должны медики тоже решать с учетом многих обстоятельств. Практика может быть разная. Самое главное, что должно быть, это восприятие медицинской системой права свободы выбора женщины. И здесь очень важно, что право на аборт и соблюдение прав женщины — это не только вот сама эта норма о возможности сделать аборт. Да? Это, понимаете, комплекс норм. Государство должно очень комплексно подходить к этой проблеме. И вот в регуляции этого комплекса норм у нас есть большие проблемы. Потому что, во-первых, это блок, касающийся контрацепции, это блок, касающийся сексуального образования. Это все часть вот этой вот политики, которая направлена на поиск этого баланса, да, между правом женщины и между защитой плода в том числе. Поддержка беременности и материнства, безопасная медицинская помощь — это вот, собственно, об аборте, да, паллиативная перинатальная помощь и, самое главное, защита от принуждения. То есть государство должно защищать и от принуждения к аборту, и от принуждения к сохранению беременности. Потому что все вот эти уговоры, да подумай хорошенько, да ты потом не сможешь иметь детей, да знает ли вообще твой там муж, ну и, короче, а что он по этому поводу думает. То есть у нас очень сильное, вот это точно советское наследие, вот это вот бесчеловечное давление на женщину, которая пришла делать аборт под эгидой как бы традиционных ценностей. Да? То есть современная регуляция доступа к аборту, она заключается в том, чтобы государство обеспечивало свободу выбора женщины и поддержку и защиту и в том, и в другом случае, и когда она хочет рожать, и когда она не хочет рожать. Да? Потому что, конечно, все эти консультации, они тоже во многих европейских государствах, они есть. То есть, да, женщине важно объяснить последствия, исходя из ее, может быть, специфических медицинских состояний, но это не должно в манипуляции превращаться. И вот эти бабушкины увещевания, да, которые обычно часто наши гинекологи делают при консультировании.
3: Вы слухали юристку-міжнародніцу Кацярину Дзейкала, якая патлумачыла сутнасць абортаў і рэакцыю на гэта з боку дзяржавы і з пункту гледжання права. Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
3: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

Вельми люблю ходить на концерты белорусских групп, белорусских выканавцев и сдымать видео на этих концертах. Пошла сидеть у хачи и там закидывать это у интернет. Тут справа в том, что мне и эта работа подобается, так само думаю, есть потреба, бо не шмат есть концертов как раз белорусских выканавцев у интернете, до того еще с добрым звуком, бо я как гукач все ж таки головным чином звертаю увагу на то, каков гук был. Jakości normalnej, a nie jakości z telefonu, jak większość filmów w internecie można zaraz poglądać, kiedy jakiś koncert odbywa się. Nawet taki wzorek suświetnych, wiadomych.